полный год. Удачно ты копаешься. Волосы и померли, задыхание ты на заснообразе. Он не может сказать такого, чего ты не чув, яку он не может дать тобі надію.